0: ai striți? Aveți cacuiți?
1: Виш костоиш обрезмени гладини моря, алипа наверху Хималае, алипа среди пущаве, такрат живо обчутиш свою майхност.
2: Мені не треба ходити на море, па на Хималаю, па у пущаво. То обчутим дома, ко жена говори з мною.